0: We love you, Winnie. Rest in peace.
1: Усмина холод гамоунебиас. FM 102.8.